Русская космическая станция «Мир» находится в космосе 11 лет. 20 февраля 1986 года была запущена в космос первая часть станции. Действующая космическая станция «Мир» представляет собой комплекс, состоящий из различных модулей. Станция «Мир» движется по орбите на расстоянии 390 километров от Земли. До сегодняшнего дня она сделала 1000 оборотов вокруг нее. Для управления сложной космической системой на борту станции постоянно находятся космонавты. Проект «Ойронит».

11 лет спустя, 12 июня 1997 года, был притворен в жизнь совместный проект создания «Ойромир» между Европой и Россией. Тем самым проект «Ойромир» служит гарантом для успешного будущего интернационального сотрудничества и взаимопонимания между народами. Данная работа должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения жизненных условий в космосе для людей будущего. Мы не можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовы. Проект «Ойромир».

0: должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения жизненных условий в космосе для людей будущего.
1: Десять, девять, восемь, восемь. Готовится к старту. Пять, четыре, три, два, один, ноль.